0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM
0: 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На обеспечение непрерывности региональных перевозок выделят 9 800 000 евро. Далее об этом и других событиях более подробно. Правительство во вторник поддержало подготовленный Министерством сообщения проект распоряжения, который предусматривает выделение дополнительных 9 854 000 евро на обеспечение непрерывности услуг общественного транспорта. Финансирование необходимо, чтобы обеспечить выполнение действующих договоров об услугах общественного транспорта, сохранить сеть маршрутов регионального значения в объеме 2025 года и обеспечить непрерывность услуг общественного транспорта до конца 2026 года. Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошиньекс сообщил, что, несмотря на решение правительства, акция протеста перевозчиков в среду, 16 сентября, состоится, поскольку выделенные средства – это непокрытые обязательства государства в этом году, в то время как перевозчики требуют изменения индексации долгосрочных договоров и обеспечения дополнительного финансирования для покрытия значительного роста расходов. В министерстве сообщают, что для решения многолетней проблемы нехватки финансирования на региональные перевозки Министерство сообщения в сотрудничестве с Автотранспортной дирекцией, Советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложение по стабилизации ситуации в среднесрочной перспективе. В целом, чтобы устранить многолетнюю нехватку финансирования и решить наболевшие проблемы, отрасли необходимо дополнительно около 15 миллионов евро, что предстоит оценить в контексте возможностей текущего бюджета. Для некоторых перевозчиков, которые примут участие в акции протеста в среду 16 сентября, размер штрафа за невыполненные рейсы может превысить 100 тысяч евро, сообщил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинч. Он отметил, что договоры с перевозчиками предусматривают штрафные санкции за невыполненные рейсы. У каждого перевозчика разное количество рейсов, однако предварительные расчеты автотранспортной дирекции показывают, что для некоторых штраф может превысить 100 тысяч евро. В свою очередь, Ошиньекс заявил, что перевозчики считаются с тем, что к ним применят штраф. Но акция протеста – это шаг отчаяния, потому что перевозчики хотят добросовестно выполнять условия договора, а не расторгать их, так как это не решит проблему с увеличением бюджетной базы. В акции протеста «День без регионального общественного транспорта» примут участие 8 перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, что затронет до 60 тысяч пассажиров. Перевозчики, которые примут участие в акции, не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправление. Информация об отмененных рейсах доступна на сайтах и в социальных сетях перевозчиков, а также на сайте автотранспортной дирекции. Сегодня в Латвии переменная облачность, во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Снижение ставки НДС на топливо противоречило бы правилам ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. Снизить ставку налога на добавленную стоимость на топливо в Латвии невозможно без конфликта с правилами Европейского Союза, сообщили в Министерстве финансов, комментируя предложение снизить ставку НДС на топливо с 21 до 12% до конца этого года. Минфин поясняет, что НДС является гармонизированным налогом в ЕС. Его применение регулируется директивой по НДС, которая не предусматривает возможности снижения ставки налога на топливо. Это означает, что возможности Латвии таким образом сдержать рост цен на топливо зависит не только от политического решения правительства или Сейма, поскольку применение НДС во всем ЕС определяется общими правилами. Во вторник правительство утвердило порядок содержания, учета и дрессировки собак, которые когда-либо нападали на людей или других животных. Новые требования призваны снизить угрозу общественной безопасности и будут действовать в период административного производства или уголовного процесса. В частности, таких собак нельзя будет оставлять без присмотра в общественных местах, а их владельцы должны будут пройти обучение. Министерство земледелия указывает, что собаку, напавшую на другое животное или человека, который находится во время административного производства или уголовного процесса во владении владельца или держателя, необходимо будет выгуливать таким образом, чтобы предотвратить возможный риск повторного нападения. Такую собаку необходимо выгуливать на прочном поводке, длина которого обеспечивает эффективный контроль над животным в конкретной ситуации. В местах с интенсивным движением людей собака должна находиться на коротком поводке, чтобы снизить риск угрозы для окружающих людей и животных. В свою очередь, на территориях, где мало людей и отсутствует угроза для окружающих, новые правила разрешают использовать более длинный поводок. Это позволит собаке свободнее двигаться и проявлять естественное поведение. Кроме того, на собаку необходимо будет надеть намордник с закрытой передней частью, не позволяющий укусить человека или другое животное. Намордник можно не использовать, если это рекомендовал специалист по поведению собак и животное прошло обучение послушанию. Согласно новым правилам, выгуливать собаку должен человек, достигший как минимум 18-летнего возраста и способный контролировать поведение животного. В министерстве поясняют, что совершеннолетний способен более объективно оценить конкретную ситуацию, которая может возникнуть во время прогулки и соответствующим образом действовать с собакой, чтобы предотвратить ее нападение. Во время прогулки один человек может выгуливать только одну собаку, обеспечивая полноценное внимание и контроль над конкретным животным. При этом совместные прогулки, во время которых несколько людей выгуливают своих собак, не запрещены. Министерство земледелия отмечает, что собаку, напавшую на другое животное или человека, нельзя будет оставлять без присмотра за пределами территории, находящейся во владении владельца или держателя. Например, запрещается оставлять такую собаку, привязанную у магазина или в другом общественно доступном месте. Новые правила также предусматривают, что владелец или держатель, проявивший агрессию собаки, должен будет пройти с ней обучение по послушанию. Обучение должно быть пройдено в течение 12 месяцев после вступления решения в силу. Сегодня в Латвии переменная облачность во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. За год снизилась самооценка правовой грамотности жителей Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. С прошлого года на 3 процентных пункта уменьшилась доля жителей Латвии, считающих, что они хорошо знают свои права, свидетельствуют данные исследования «Измерение правовой грамотности 2026», проведенного исследовательской компанией Berk Research. В исследовании этого года 52% опрошенных выразили мнение, что хорошо знают свои права, тогда как в прошлом году такой ответ дали 55%. В этом году полностью информированными о своих правах и обязанностях чувствуют себя 4,2% респондентов. В прошлом году 6%. 33% опрошенных оценивают свою информированность о правах как слабую. 4% указали, что не информированы о них вовсе. Ниже всего свою правовую грамотность оценивают люди с незаконченным основным образованием и жители с низкими доходами. 40% респондентов в обеих группах отметили, что не осведомлены о своих правах. В свою очередь, среди жителей, имевших за последние 3 года опыт решения юридических вопросов, 60% оценивают свои знания как хорошие, 5% как полностью достаточные, 31% как слабые. Существенной проблемой остается информированность о возможности получения юридической помощи, гарантируемой государством. 67% опрошенных признают, что не знают о такой возможности, и лишь около 29% о ней осведомлены. Вместе с тем жителям стало труднее находить информацию о своих правах. В группе респондентов, имевших с 2025 года опыт решения юридических вопросов, доля людей, указавших, что необходимую информацию найти легко, за год сократилась с 56 до 46%. В целом 44% опрошенных отмечают, что информацию о своих правах найти легко, тогда как 34% считают, что найти ее не так-то просто. Кроме того, 54% респондентов указывают, что в целом скорее трудно или очень трудно понять юридическую информацию, предоставляемую госучреждениями и связанную с соблюдением различных прав. На трудности с поиском информации о своих правах чаще указывают люди с более низким уровнем образования, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, сеньоры и лица с низкими доходами. GPT-чат и другие инструменты искусственного интеллекта в качестве источника информации о правах в этом году упомянули 6,8% опрошенных, тогда как в прошлом году их доля составляла 1,1%. В целом индекс правовой грамотности в этом году составил 9,67 балла по 16-бальной шкале. Сегодня в Латвии переменная облачность во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM
1: 102.7.
0: Виньяс.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На обеспечение непрерывности региональных перевозок выделят 9 800 000 евро. Далее об этом и других событиях более подробно. Правительство во вторник поддержало подготовленный Министерством сообщения проект распоряжения, который предусматривает выделение дополнительных 9 854 000 евро на обеспечение непрерывности услуг общественного транспорта. Финансирование необходимо, чтобы обеспечить выполнение действующих договоров об услугах общественного транспорта, сохранить сеть маршрутов регионального значения в объеме 2025 года и обеспечить непрерывность услуг общественного транспорта до конца 2026 года. Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошниекс сообщил, что, несмотря на решение правительства, акция протеста перевозчиков в среду, 16 сентября, состоится, поскольку выделенные средства – это непокрытые обязательства государства в этом году, в то время как перевозчики требуют изменения индексации долгосрочных договоров и обеспечения дополнительного финансирования для покрытия значительного роста расходов. В министерстве сообщают, что для решения многолетней проблемы нехватки финансирования на региональные перевозки Министерство сообщения в сотрудничестве с Автотранспортной дирекцией, Советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложение по стабилизации ситуации в среднесрочной перспективе. В целом, чтобы устранить многолетнюю нехватку финансирования и решить наболевшие проблемы, отрасли необходимо дополнительно около 15 миллионов евро, что предстоит оценить в контексте возможностей текущего бюджета. Для некоторых перевозчиков, которые примут участие в акции протеста в среду 16 сентября, размер штрафа за невыполненные рейсы может превысить 100 тысяч евро, сообщил председатель правления Автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Он отметил, что договоры с перевозчиками предусматривают штрафные санкции за невыполненные рейсы. У каждого перевозчика разное количество рейсов, однако предварительные расчеты Автотранспортной дирекции показывают, что для некоторых штраф может превысить 100 тысяч евро. В свою очередь, Ошниекс заявил, что перевозчики считаются с тем, что к ним применят штраф. Но акция протеста – это шаг отчаяния, потому что перевозчики хотят добросовестно выполнять условия договора, а не расторгать их, так как это не решит проблему с увеличением бюджетной базы. В акции протеста «День без регионального общественного транспорта» примут участие 8 перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, что затронет до 60 тысяч пассажиров. Перевозчики, которые примут участие в акции, не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправление. Информация об отмененных рейсах доступна на сайтах и в социальных сетях перевозчиков, а также на сайте Автотранспортной дирекции. Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

sexy. What comes next will be marvelous.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: XFM. Radio number 1.
1: Mix FM
0: 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзамы на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курзамы порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Uzmanību! Visiem frizieriem un barberiem, kā arī skaistumkopšanas nozares speciālistiem. 27. septembrī Hanzas Peronā norisināsies lielākais notikums Eiropā frizieriem un barberiem – Baltic Barber Expo 2026. Meistarklases no mūsu profesijas zvaigznēm, nozares tendences 2027. Gadam, sacensības par labākā barbera titulu, izstāžu zāli ar labākajiem kosmētikas zīmoliem un daudz kas cits. Baltic Barber Expo 27. septembrī Hanzas Perons. Vairāk informācijas un biļetes Ticketshop LV.
4: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
5: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из курсом на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в курсом порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В диагностической работе по естествознанию средняя оценка учеников 9 классов составила всего 45%. Далее об этом и других событиях более подробно. В прошлом году учащиеся 9 классов в диагностической работе по естественным наукам лучше справлялись с заданиями, в которых требовалось продемонстрировать знания и понимание. Хуже с заданиями на применение навыков, свидетельствует информация, обобщенная Государственным агентством развития образования. В диагностической работе по естественным наукам школьники в среднем набрали 44,8%. Средний результат по естественным наукам в прошлом году был самым низким среди крупных проверочных работ, которые должны были сдавать выпускники основной школы. Для сравнения, на централизованном экзамене по латышскому языку результат выпускников 9 классов в среднем составил 56,2%, на экзамене по математике 54,8%, на мониторинговой работе по английскому языку 70%. В части диагностической работы по естественным наукам, посвященной знаниям и пониманию, средний результат составил 56,8%, а в части, посвященной навыкам, лишь 35,7%. Еще более выраженная разница наблюдается при оценке успеваемости учащихся в различных аспектах грамотности. Лучший результат был в категории «знает и понимает» 54,7%, самый низкий в категории «рассуждает аналитически» 29,2%. В трех областях естественных наук результаты были сравнительно схожими. По биологии школьники в среднем набрали 49,5%, по физике 43,6%, по химии 42,3%. В этом учебном году ученики 9 классов будут сдавать уже централизованный экзамен по естественным наукам. В отличие от мониторинговых работ, на экзамене присутствует внешние наблюдатели, поэтому его проведение и результаты можно считать более объективными. Кроме того, школы могут использовать результат экзамена в качестве критерия отбора при приеме учащихся в 10 класс, поясняет Госагентство развития образования. За сдачу централизованного экзамена ученикам выдается сертификат. В этом году на экзамене по естественным наукам от учеников основной школы еще не потребуют достичь минимального порога, чтобы экзамен считался сданным, в отличие от экзаменов по математике и латышскому языку. Содержание и структура экзамена будут схожи с прошлогодней диагностической работы, поэтому можно говорить, что педагоги школы постепенно ознакомились с содержанием потенциальной государственной проверочной работы, отмечает Госагентство. Вечером в среду и в ночь на четверг страну с запада будут пересекать дождевые облака, температура воздуха понизится до плюс 11, плюс 15. В четверг днем выглянет солнце, в Латгале будет более облачная и дождливая погода, в Курзаме усилится западный ветер. Температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 19. Похожая температура прогнозируется до конца недели, лишь в ночь на пятницу. Столбики термометров местами опустятся до плюс 7. Местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в Курзаме и на северо-западе Видземе. Возможно, в воскресенье Латвию с запада накроет обширная зона осадков. Скорость юго-западного ветра в порывах временами будет усиливаться до 10-15 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Ожидается, что в начале следующей недели станет прохладнее и временами будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Запланированные для детей в регионах услуги здравоохранения в большинстве случаев недоступны. Далее об этом и других событиях более подробно. Проверив 5 предназначенных для детей программ вторичной амбулаторной медицинской помощи в регионах, государственный контроль в ходе ревизии пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения, соответствующие услуги детям, фактически не предоставляют. С 2026 года созданы 14 отдельных программ вторичной амбулаторной медпомощи для детей. Однако госконтроль отмечает, что планирование финансирования пока не обеспечивает фактическую доступность услуг. Например, при поиске кардиолога для ребенка на сайте электронной регистратуры указывается 12 лечебных учреждений, хотя на самом деле детей принимает только одно. Часть врачей детей не принимает вообще, другие устанавливают возрастные ограничения. Информация на сайте обновляется раз в месяц с задержкой, поэтому указанное время ожидания не всегда соответствует реальной ситуации. В целом, ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике. Государство не определило, какие услуги амбулаторной помощи должны быть доступны в разных частях Латвии. Услуги планируются фрагментарно, без достаточной информации о потребностях детей и доступном медперсонале. Каждому лечебному учреждению оставлено на усмотрение, какие услуги и каким группам пациентов – детям, взрослым или обеим группам – предоставлять. Госконтроль также отмечает, что объем услуг в значительной степени определяется количеством ранее оказанных услуг, а не фактическими потребностями детей и возможностями лечебных учреждений. В 2024 году государство потратило на амбулаторное медобслуживание детей 93 миллиона евро, а семьи – за платные услуги для детей – заплатили еще как минимум 14,5 миллионов евро. Госконтроль отмечает, что 69% детских врачей Латвии работают в Риге, где предоставляется 79% оплачиваемых государством услуг вторичной амбулаторной помощи детям. В ряде медицинских областей в регионах детских врачей нет, поэтому услуги детям часто оказывают врачи общей специальности. В среднем каждый рабочий день примерно 350 детей из регионов едут в Ригу за оплачиваемой государством вторичной амбулаторной помощью. Для семей это означает расходы на транспорт, питание, иногда и проживание. Родителям приходится пропускать работу, детям – учебу. По оценке ревизоров, в регионах необходимо обеспечить детей основными специалистами и педиатрами. Более сложные, редкие услуги сконцентрировать там, где можно обеспечить необходимые опыт и качество. Сейчас такой четкой сети услуг нет. Недостатки выявлены в первичном здравоохранении. При этом ситуация может еще больше обостриться нехваткой семейных врачей. К 2030 году договор с Национальной службой здравоохранения планирует расторгнуть 156 практик семейных врачей. Это 13%. Однако на этих территориях не нашлось желающих их перенять. В этих практиках зарегистрировано более 32 тысяч детей. Проблема есть и в детской стоматологии. В 2024 году государство потратило на нее 33 миллиона 500 тысяч евро, однако оплачиваемую государством гигиену зубов получили только 36%. Стоматологические услуги – 38% детей. В регионах лечение зубов в среднем приходится ждать от 35 до 100 дней. В отдельных случаях – год и дольше. Завтра в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня в Латгалае будет преимущественно облачно и дождливо. Ветер будет дуть с запада, юго-запада от 2 до 9 метров в секунду, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Профсоюз медиков проведет протест и потребует отставки Абумери. Далее об этом и других событиях более подробно. Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода решил поддержать требования обеспечить в госбюджете 2027 года повышение заработной платы для всех работников здравоохранения, организовать акцию протеста «Пикет» у Кабинета министров, а также потребовать отставки министра здравоохранения Хасама Абумери. Профсоюз неоднократно обращался в Министерство здравоохранения, обращая внимание на недостаточную оплату труда, нехватку персонала, чрезмерную рабочую нагрузку. Профсоюз потребовал обеспечить в госбюджете 2027 года повышение заработной платы всех работников здравоохранения не менее чем на 30%, включив необходимое финансирование в тарифы на оплачиваемые государством услуги здравоохранения. Профсоюз также потребовал пересмотреть правила Кабмина о минимальной месячной заработной плате и специальной доплате для работников сферы здравоохранения, а также ввести механизм регулярного пересмотра заработной платы. В сентябре Минздрав проинформировал профсоюз, что для повышения зарплат на 25,4% необходимо 228 миллионов 700 тысяч евро. Участники встречи признали серьезность ситуации, однако решение о выделении финансирования принято не было, как и не был определен план дальнейших действий или срок принятия решения. В проекте ответа Кабмина по госбюджету на 2027 год признана потребность в дополнительном финансировании отрасли здравоохранения в размере 663 миллиона евро, однако на человеческие ресурсы указана потребность лишь в объеме 45 миллионов 200 тысяч евро. В проекте не определен фактический объем выделяемого финансирования, отмечает Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода. Совет также решил организовать у здания Кабмина пикет с соблюдением требований закона о собраниях, шествиях, пикетах. Одновременно Совет профсоюза решил выразить недоверие министру здравоохранения Абумери, потребовать его отставки, указывая на неспособность министра добиться конкретного, достаточного и финансово обеспеченного решения правительства для предотвращения кризиса в здравоохранении. В решении Совета профсоюза указано, что цель, установленная в основных положениях общественного здравоохранения на 2021-2027 годы, достичь в 2027 году государственного финансирование здравоохранения в размере 6% от ВВП не будет выполнено. Также не введена предусмотренная в основных положениях ежегодная индексация целевых зарплат медработников в соответствии с ростом заработной платы в стране. Если правительство не примет конкретных и финансово обеспеченных решений о финансировании здравоохранения и повышении заработной платы всех работников отрасли, Бюро профсоюза поручено созвать внеочередное заседание Совета для принятия решения о дальнейших мерах по защите коллективных интересов, предусмотренных нормативными актами. Латвийский профсоюз работников здравоохранения социального ухода обращает внимание на то, что в докладе Европейской комиссии по Латвии за этот год констатированы недостаточное госфинансирование здравоохранения и существенная нехватка человеческих ресурсов. На 1000 жителей в Латвии приходится 3,4 врача и 4,2 медсестры по сравнению с показателем 4,3 врача и 7,6 медсестры в среднем по Евросоюзу соответственно. Кроме того, более 40% врачей и медсестер в Латвии в возрасте 55 лет и старше. Завтра в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня в Латгалае будет преимущественно облачно и дождливо. Ветер будет дуть с запада, юго-запада от 2 до 9 метров в секунду, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курзема порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Два sāk jaunu ceļojumu. 14. martā uz Rīgu viņi atvedīs jauno programmu Ceļojums apkārt saulei. Dziesmas par mūsu laiku un visi iemīļotie hiti. Bīdvā Rīgā 14. martā Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešuservis.lv. 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из курсом на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в курсом порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из курса на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в курсе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из курса на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в курсе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В диагностической работе по естествознанию средняя оценка учеников 9 классов составила всего 45%. Далее об этом и других событиях более подробно. В прошлом году учащиеся 9 классов в диагностической работе по естественным наукам лучше справлялись с заданиями, в которых требовалось продемонстрировать знания и понимание. Хуже с заданиями на применение навыков, свидетельствует информация, обобщенная Государственным агентством развития образования. В диагностической работе по естественным наукам школьники в среднем набрали 44,8%. Средний результат по естественным наукам в прошлом году был самым низким среди крупных проверочных работ, которые должны были сдавать выпускники основной школы. Для сравнения, на централизованном экзамене по латышскому языку результат выпускников 9 классов в среднем составил 56,2%, на экзамене по математике 54,8%, на мониторинговой работе по английскому языку 70%. В части диагностической работы по естественным наукам, посвященной знаниям и пониманию, средний результат составил 56,8%, а в части, посвященной навыкам, лишь 35,7%. Еще более выраженная разница наблюдается при оценке успеваемости учащихся в различных аспектах грамотности. Лучший результат был в категории «знает и понимает» 54,7%, самый низкий в категории «рассуждает аналитически» 29,2%. В трех областях естественных наук результаты были сравнительно схожими. По биологии школьники в среднем набрали 49,5%, по физике 43,6%, по химии 42,3%. В этом учебном году ученики 9 классов будут сдавать уже централизованный экзамен по естественным наукам. В отличие от мониторинговых работ, на экзамене присутствует внешние наблюдатели, поэтому его проведение и результаты можно считать более объективными. Кроме того, школы могут использовать результат экзамена в качестве критерия отбора при приеме учащихся в 10 класс, поясняет Госагентство развития образования. За сдачу централизованного экзамена ученикам выдается сертификат. В этом году на экзамене по естественным наукам от учеников основной школы еще не потребуют достичь минимального порога, чтобы экзамен считался сданным, в отличие от экзаменов по математике и латышскому языку. Содержание и структура экзамена будут схожи с прошлогодней диагностической работы, поэтому можно говорить, что педагоги школы постепенно ознакомились с содержанием потенциальной государственной проверочной работы, отмечает Госагентство. Вечером в среду и в ночь на четверг страну с запада будут пересекать дождевые облака, температура воздуха понизится до плюс 11, плюс 15. В четверг днем выглянет солнце, в Латгале будет более облачная и дождливая погода, в Курзаме усилится западный ветер. Температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 19. Похожая температура прогнозируется до конца недели, лишь в ночь на пятницу. Столбики термометров местами опустятся до плюс 7. Местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков будет в Курзаме и на северо-западе Видземе. Возможно, в воскресенье Латвию с запада накроет обширная зона осадков. Скорость юго-западного ветра в порывах временами будет усиливаться до 10-15 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Ожидается, что в начале следующей недели станет прохладнее и временами будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Запланированные для детей в регионах услуги здравоохранения в большинстве случаев недоступны. Далее об этом и других событиях более подробно. Проверив 5 предназначенных для детей программ вторичной амбулаторной медицинской помощи в регионах, государственный контроль в ходе ревизии пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения соответствующие услуги детям фактически не предоставляют. С 2026 года созданы 14 отдельных программ вторичной амбулаторной медпомощи для детей. Однако госконтроль отмечает, что планирование финансирования пока не обеспечивает фактическую доступность услуг. Например, при поиске кардиолога для ребенка на сайте электронной регистратуры указывается 12 лечебных учреждений, хотя на самом деле детей принимает только одно. Часть врачей детей не принимает вообще, другие устанавливают возрастные ограничения. Информация на сайте обновляется раз в месяц с задержкой, поэтому указанное время ожидания не всегда соответствует реальной ситуации. В целом, ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике. Государство не определило, какие услуги амбулаторной помощи должны быть доступны в разных частях Латвии. Услуги планируются фрагментарно, без достаточной информации о потребностях детей и доступном медперсонале. Каждому лечебному учреждению оставлено на усмотрение, какие услуги и каким группам пациентов – детям, взрослым или обеим группам – предоставлять. Госконтроль также отмечает, что объем услуг в значительной степени определяется количеством ранее оказанных услуг, а не фактическими потребностями детей и возможностями лечебных учреждений. В 2024 году государство потратило на амбулаторное медобслуживание детей 93 миллиона евро, а семьи – за платные услуги для детей заплатили еще как минимум 14,5 миллионов евро. Госконтроль отмечает, что 69% детских врачей Латвии работают в Риге, где предоставляется 79% оплачиваемых государством услуг вторичной амбулаторной помощи детям. В ряде медицинских областей в регионах детских врачей нет, поэтому услуги детям часто оказывают врачи общей специальности. В среднем каждый рабочий день примерно 350 детей из регионов едут в Ригу за оплачиваемой государством вторичной амбулаторной помощью. Для семей это означает расходы на транспорт, питание, иногда и проживание. Родителям приходится пропускать работу, детям – учебу. По оценке ревизоров, в регионах необходимо обеспечить детей основными специалистами и педиатрами. Более сложные, редкие услуги сконцентрировать там, где можно обеспечить необходимый опыт и качество. Сейчас такой четкой сети услуг нет. Недостатки выявлены в первичном здравоохранении. При этом ситуация может еще больше обостриться нехваткой семейных врачей. К 2030 году договор с Национальной службой здравоохранения планирует расторгнуть 156 практик семейных врачей. Это 13%. Однако на этих территориях не нашлось желающих их перенять. В этих практиках зарегистрировано более 32 тысяч детей. Проблемы есть и в детской стоматологии. В 2024 году государство потратило на нее 33 миллиона 500 тысяч евро, однако оплачиваемую государством гигиену зубов получили только 36%. Стоматологические услуги – 38% детей. В регионах лечение зубов в среднем приходится ждать от 35 до 100 дней. В отдельных случаях – год и дольше. Завтра в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня в Латгалае будет преимущественно облачно и дождливо. Ветер будет дуть с запада, юго-запада от 2 до 9 метров в секунду, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio number 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюз медиков проведет протест и потребует отставки Абумери. Далее об этом и других событиях более подробно. Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода решил поддержать требования обеспечить в госбюджете 2027 года повышение заработной платы для всех работников здравоохранения, организовать акцию протеста «Пикет» у кабинета министров, а также потребовать отставки министра здравоохранения Хасама Абумери. Профсоюз неоднократно обращался в Министерство здравоохранения, обращая внимание на недостаточную оплату труда, нехватку персонала, чрезмерную рабочую нагрузку. Профсоюз потребовал обеспечить в госбюджете 2027 года повышение заработной платы всех работников здравоохранения не менее чем на 30%, включив необходимое финансирование в тарифы на оплачиваемые государством услуги здравоохранения. Профсоюз также потребовал пересмотреть правила Кабмина о минимальной месячной заработной плате и специальной доплате для работников сферы здравоохранения, а также ввести механизм регулярного пересмотра заработной платы. В сентябре Минздрав проинформировал профсоюз, что для повышения зарплат на 25,4% необходимо 228 миллионов 700 тысяч евро. Участники встречи признали серьезной ситуации, однако решение о выделении финансирования принято не было, как и не был определен план дальнейших действий или срок принятия решения. В проекте ответа Кабмина по госбюджету на 2027 год признана потребность в дополнительном финансировании отрасли здравоохранения в размере 663 миллиона евро, однако на человеческие ресурсы указана потребность лишь в объеме 45 миллионов 200 тысяч евро. В проекте не определен фактический объем выделяемого финансирования, отмечает Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода. Совет также решил организовать у здания Кабмина пикет с соблюдением требований закона о собраниях, шествиях, пикетах. Одновременно Совет профсоюза решил выразить недоверие министру здравоохранения Абумери, потребовать его отставки, указывая на неспособность министра добиться конкретного, достаточного и финансово обеспеченного решения правительства для предотвращения кризиса в здравоохранении. В решении Совета профсоюза указано, что цель, установленная в основных положениях общественного здравоохранения на 2021-2027 годы, достичь в 2027 году государственного финансирование здравоохранения в размере 6% от ВВП не будет выполнено. Также не введена предусмотренная в основных положениях ежегодная индексация целевых зарплат медработников в соответствии с ростом заработной платы в стране. Если правительство не примет конкретных и финансово обеспеченных решений о финансировании здравоохранения и повышении заработной платы всех работников отрасли, Бюро профсоюза поручено созвать внеочередное заседание Совета для принятия решения о дальнейших мерах по защите коллективных интересов, предусмотренных нормативными актами. Латвийский профсоюз работников здравоохранения социального ухода обращает внимание на то, что в докладе Европейской комиссии по Латвии за этот год констатированы недостаточное госфинансирование здравоохранения и существенная нехватка человеческих ресурсов. На 1000 жителей в Латвии приходится 3,4 врача и 4,2 медсестры по сравнению с показателем 4,3 врача и 7,6 медсестры в среднем по Евросоюзу соответственно. Кроме того, более 40% врачей и медсестер в Латвии в возрасте 55 лет и старше. Завтра в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня в Латгале будет преимущественно облачно и дождливо. Ветер будет дуть с запада, юго-запада от 2 до 9 метров в секунду, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

Dance Radio. Mix FM 102.7.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

What comes next will be marvelous.